Если говотворится, речет Господи, весь заступник мой, сей прибежище мой, Бог мой, поваю на Него, яко то избавить от все тело общества и все мятежно, плечма своим осенится, и под крыле Его надейшися. Оружием убудет тебя истина Его, не боишься, страх ночна, гострелы летящего дни, от вещи восьми приходящего, от срящей веса полуденного. Поди ты в страны твои тычища, и тьма здесь на тебе к тебе ж не приближится. Обача, чем твоим осмотришь, и воззрение грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище Твое, не перед себе зло и раны приближится целеси Твоему, яко ангелам заповедцу Тебе сохранить тебя во всех путях Твоих, на руках возьму тебя, да никогда пригнешь руками ногу Твою, на Господа Василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мое пова избавлю, покрю, яко познайми мое. Воззовет ко мне и услышу его, всем есмь скорбь из моего, и прославлю его, толкотой дни исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе милосердие, источнику присно текущему, испорученцы грешник, недостойной раби Богородицы, припадающий, скорбящий, вопиемте, и спасай нас от бед владычицы, и матерним Твоим ходатайством спроси всем на вечное спасение, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, возвестителю пути спасительного, исповедничий непоколебимый, истинный хранитель отеческих преданий, православие наставниче, римские землярки, пастырю, врачу, богомудрый, святителю Луко, Христа спаса непрестанно моли, даровать и душам нашим велию и милость, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Яко нимо мы дерзновение за премногие грехи наши, ты же тебе росшего се моли, Богородица Деву, много поможет от моления матерних по благосердию владыки, не прези грешных мольбы все чисто, яко милостив есть и спаси моги, и же страдать о нас изволивай, скоро от превратной щедроты твоей, Господи, яко в нищахам зело, помози на Боже, спаси наш, слав ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, честное жилище, бывшее неизреченного естества Божественного, выше слова и паче умая грешным, еси споручница, подавающая благодать и исцеление, яко мати всех царствующего, моли Сына Твоего, получите нам милость в день судный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемся, славим Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, иже пред любви грешной милуя им, иже вся звука спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши чести и молитвы. И исправи живот наш к западен Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления, исправи мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, угради нас святыми Твоими ангелы, да получим соблюдами, наставляем, да сине в соединении веры, и в разуме неприступна Твоя слава, яко благословенный Тебе во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому.

единовоинство и все защитники Отечества нашего, и уеже утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии и силе духа Отцем всего, Господи, услыши.

И молимся о плодоносящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от

Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призви милости на смиренные рабы Твоя, услышай и помилуй нас, сибо брани хотящие ополчишься на святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстань Боже в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадам Твоим, по единстве русской церкви, ревнующим по смешествуй, в духе братолюбия укрепи их, и от бед избави, запрети раздирающего омрачения умов и ожесточения сердец, ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их неспроверны, благодатью Твоей власти притяжащие, ко всякому благу настави мудрости и обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость Духа их не спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенные крови в изгнание слушающие в дом и веди, алчущие на питание дугающие, страждущие укрепи и цели, смятение и печали слушающие надежду благую и утешение подашь, всем же водись, и я убиенными от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тебя верой, надежды и любви, восстави паки во всех странах святые Руси, мира и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода едиными усты, единым сердцем, исповемся Тебе, единому Богу, в Троице, славе Вому, ибо если заступление победы и спасение уповающих на Тебя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

0: поступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.

Thank you.

0: Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкая Сергиева Лавра, священного архимандрита, да поменяет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: И Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, с братьями и сокровителями сия, и вас всех православных христиан, да поменяет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно

Ибо мир.

изрядно Пресвятей Пречистей Преблагословений, славней Владычице нашей Богородице и Пресноделе Марии,

Твоей, помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкое Сергиевы Лавры Священного Архимандрита, и господина нашего Пресвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и же дары святым церквам, в мире целый, честный, здравый, благодетельный, правоправящий, слово,

великолепая и недопотеря Отца и Сына и Святого.

и освященных честных дарит Господу, помолимся. Воню благоухания духовного вознес после нам Божесть благодати.

0: Покойтесь на нас всякие оскверни, скорби, гневы и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже.

это мирно и безгрешно у Господа просим. Наставника, хранителя, душителя с нашего

0: В этой вере нашей, и в этих сынах, и хотя Мария молится, причина абсолютно следует видав и пишите, и поручим Всеблагую Матерь Божию.
1: Хоча єсть чоловіче тіло владичне страхом приступи, да не полишися огонь, бо єсть божественный же пек, кровь к общению первую примирися тебя печалившим, даже дерзая таинственно и брашно яжсь, прежде причастие страшное жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Аминь.
2: Со страхом Божиим и верой.

Я хочу на это, чтобы сказать, что...

Русьте, приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных христовых тайн, достойно благодарим

нас на благодати человеколюбие, всегда ныне и присно.

Помилуй, спаси нас, Святой Бог, и человека любит.

0: Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!
1: Благодарите, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, но общниками быть и святынь твоих сподобил еси. Благодарите, яко меня недостойного, причаститеся причистых твоих и небесных даров сподобил еси. Но, владыка человека, любче нас ради умери же и воскреси, и даровавай нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние освящение души телес наших. Дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного и в просвещение очию сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерного, исполнение премудрости в соблюдении заповедей твоих, приложение божественное твоя благодати и твоего царствия присвоения. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю, всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так и сего жития ишь эту надежды живота вечного в пресносущной достигну покоя, держи празднующий глаз непрестанный и бесконечная слада зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бы иси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Содетелю всех, благодарю Тебя во всех, я же миниси подал благих о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажи, человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не грелу Твоею, и даруй мне чистую совестью, и даже до последнего моего издыхания достойно причащайтесь со святынь Твоих. Во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты бы иси хлеб животный, источник святыни, податель благих. И Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть Твою волю, огонь сия опаляй недостойное, да не опалишь меня, Содетель мой. Паче же пройди во уды моя, во вся состава, во утробу, в сердце. Попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс пригвозди страху твоему, присно покри, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти мои, украси мя, удобри в разумении, просвети мя, покажи мя твое селение единого духа и не к тому селение греха. Да яко твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк владей, всяка страсть, молитвенники тебе приношу вся святые чина, начале же бесплотных притечу твоего премудрые апостолы, к сим же твою нескверную чистую матерь, их же мольбы благоутробни прими, Христе мой, и сыном света соделай твоего служителя, ты бы един и си освящение наше, блажен душ и светлость, и тебе ли поподобно, яко Богу и владыцы, славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшной же и второе пришествие Твое, с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моя душа и надежда по крови прибежище, утешение и радование мое. Благодарю Тебя, Господу, миломяйся, недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет просвети мое умное очи, сердце, я же источник бессмертия, родший оживотворимый, умершленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная мать и помилуй мя. И дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении и помышлении моих. И сподоби мя до последнего издыхания неосужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания, во еже петь и славить и тя, во вся дни живота моего, яко благословенный и препрославленный иси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видишь то, очи мои, спасение твое. Еже иси уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам донеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, как и же светлость огня, воссиявшая благодать вселенную, просветение сребролюбие, мира, високовище, снизка высоту нам смиренная, мудрая показа. Но Твоими слове, Сына, козуя очи, Иоанне, златоустем, моли слово Христа Бога, спастись.

прошу.

Да,

0: Божьей честью, Божьей милостью, любовью.
1: Благослови, Владыка.
0: Благословен Бог наш, всегда мы не приснимаем до телефона.
1: Аминь.

0: Христа и Царство, и Силы Слава Отца и Сына, и Святого Духа, и не принесли во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй нас,
2: Тебе не

Mm-hmm.

0: Тысячи, там чтец есть, посмотрел.
1: Есть?

0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, живи здесь, и вся исполняясь, сокровища благих и жизнеподателю, прийди, вселися в ней, очисти ныне от всякие скверны. Спаси, блажи душу нашу, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дай нам днеси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твоей царствой силой слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою в молении моему, внуши молитву мою не во устах льстивых. От лица Твоего судьба моя зыдит, очи мои да видит о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня и сии, не обретися во мне неправда. Яко да не возглаголят уста мои дел человеческих, за славу стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во сизях Твоих, и да не подвижутся стопы мои. Аз возвах, яко услышал меня, иси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твое покрыши мя, от лица нечестивых отстраших мя. Врази мою душу мою, держаш от тух свой затвориша, уста их глаголаша гордыню. Изгоняющие мя ныне обыдоша мя, очи свои возложишь, уклоните на землю. Обяша мя, яко лев готов на лову, яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг руки Твоей, я, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившись и сыновья, оставивши останки младенцам своим, аж же правду я явлюсь и лицу Твоему, насыщусь в них, да явите миссии славе Твоей. Тебе, Господи, возвигок, душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постыжуся вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие в отче. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя. Настави меня на истину Твою, научи мя, как Ты еси Бог спас мой. И Тебе терпех весь день, помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, как от века суть. Грех юности моей, неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя, Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, Его ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим все пути, Господи, милости истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой. Много бо есть, кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же изволи. Душа Его углова благих подворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Отче мой, вынуку Господу, яко то исторнит от сети нози мои, призви на мя и помилуй мя, яко единород и нищий.

0: Измаз, скорби сердца моего умножися и от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое, труд мое, оставив все грехи моя. Вишь враги мои, яко умножися ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави, и прилюбляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Божия Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мое от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, зная грех мой предо мной, есть выну Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Сибу в беззакониях зачат, и си во грехе ради мя, мать моя, сибу истинно возлюбил, и си безвестная тайна премудрости Твоя явил мне си. Окропиши мя, и сопы мя, очищися, умыши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и все беззакония мои очисти. Сердце чисто созижди мне, Божий, дух правды во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздажми радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я гаще бы восхотелось и жертву, дал бы хуба все сожжения не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения, все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, милосердие, источнику преснотекущему, из поручницы грешных, недостойней раби Твоей Богородицы, припадающий скорбящего пием Ти, спасай нас от бед, Владычице, и матерним Твоим ходатайством исправи всем на вечное спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Возвестителю пути спасительного, исповедничий непоколебимый, истинный хранителю отеческих преданий, православия наставниче крымские земли архипастырю, врачу богомудрый святителю Луко, Христа спаса непрестанно молить, даровать и душам нашим велию милость. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богородица Ты и сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, о Владычице со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь, Господь Бог благословен, благословен. Господь день дне поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш Бог спасатей. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех. Да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам в ней, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Честное жилище бывшее, неизреченного естества божественного, выше слова и паче ума, и грешным еси споручница, подаваешь и благодать и исцеление, яко мати всех царствующего. Моли Сына Твоего, получите нам милость в день судный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на земле, на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведный, и любя, и грешный, и милый, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наши в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, и чисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да уполчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исления богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейшей Владыко благослови.
1: Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едина сила, помилуй меня грешного, и ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
2: Идите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитвы мои, внуши глаголы уст Твоих. Ярко чужди и восташи на мя и крепцы, изыскаши душу мою и не приложиши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагов моим, истиною Твоей потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавим меня си, и на враги моя возри ухо мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего во мими, услыши меня в оскорбях печалью моей, смедокся от глаза вража и от стужения грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие, и в гневе враждовах уми, и сердце мое смятись во мне, и боясь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покри мя тьма, и рех, кто даст прикрыли, яко голубини, и пылющую почию, все удалихся бега, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видел беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не оскудят стогни его лихвы и лесть. Яко, аще бы враг поносил мы, претерпел бы хубы, аще бы ненавидя мя намерили речь его, укрыл бы от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же кубу наслаждался, иси со мною вражен. В дому Божию ходихом единомышлением, да приедет же смерть на ня, и да снидут во отживе, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя. Вечер и за утро и полудни повем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной зебяху со мною. Услышит Бог и смирит я сей прежде век, несть бы им изменения, яко не убоявшися Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившися от гнева лица Его и приближившися сердца их, умякнувши словеса их почели, и тасут стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и той тебя припитает. Не даст вы век молвы праведнику, ты же, Боже, не сведешь, и я в студене цистления, мужа и кровей, и льсти не приплавя дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Живы в помощи вышников, крови Бога Небесного, во дворице речет, Господи, весь заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него. Яко то избавиться от сети ловчей, от словися мятежно плечма своим осенитя, и под крылей его надеешься. Оружием обыдите истина не, его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обача, отчима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положил, если прибежище твое не приедет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поберешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть скорбь, и изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе милосердие, источнику присно текущему, и споручнице грешных недостойней раби Твоей Богородицы, припадающий скорбящего пиемти, спасай нас от бед владычицы, и матерним Твоим ходатайством и спроси всем нам вечное спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, возвестителю пути спасительного, исповедничий непоколебимый, истинный хранителю отеческих преданий, православия, наставничек римские земли, архипастырю, врачу богомудрый, святителю Луко, Христа спаса непрестанно моли даровать и душам нашим велию милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты, иже от Тебе родшегося, моли, Богородица Дева, многого может моление матернее ко благосердию владыки. Не презрь грешных мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти могей. Иже и страдати у нас изволивай, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
2: Аминь. Честное жилище, бывшее неизреченного естества божественного, выше слова и паче ума, и грешным еси споручница, подаваешь и благодать и исцеление, яко мати всех царствующего, моли Сына Твоего, получите нам милость в день судный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливее, много милостиве, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милое, и же вся завыка спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наше в часть сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без исследния, богослово родшую, сущую Богородицу, тем величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Боже и Господи, силы всея твари Содетелю, иже за милосердие беспрекладное милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславый на спасение рода нашего и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любщий, Прими нас, грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашу, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и Всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
3: Благослови, Владыко!
4: Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа!

всего нам, Христу Богу, предоставим. Да.

благодатью омывшейся порочницей мира, многими грехами обетшавшие сердца наша, и воздеющие руки молящиеся к Сыну Твоему за люди согрешившие, спаси Дева нас молитвами Твоими.

Духом дождевосный видим образ Твой, Владычица мира, воду воспасительную, чудес от Него испущающий, грехи иссохшие сердца благодатью напояешь и приводишь нас к творению добродетелей плода, всего ради любови.

же зла Аронов процветший миновать от древнего Енисей, свет Божевоносный Христа прозябла еси, ему же простершит лани, молись о Богомати, страстьми умершленные души наши оживите плодоносную благо.

страстою молитв Твоей, Богородительнице, и неплодная в пустыне грехов, не увядающая сердца наша, плодоносный ныне соделай, всесильным Богу ходай.

Я предстоящего образу Твоему благоговение мужу усреди сподобися, и благоволение Твоего глагола от Тебе, Царица, услыша, я же верный вышел в утверждение, я людях промышляю.

0: Твое дело предвидел, на нем же написалось живое слово Отчие, где Боже мое чистое, все блаженные книги живых написатися, и многим злом моим растерзать и свиток покаяния предобрыми образы.
1: И мудрость.

же во образе Божий сый, не восхищением ничего быть равен Богу, но себе умалил враг раба при им, подобие человеческим быв, и образом обретись яко же человек, смирил себе, послушлив быв, даже до смерти, смерти же крестная, тем же

Иисусове, всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних, и всяк язык

Amin.

Отче наш, и приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую народ святой, обышедший Бога,

0: спасения нашего, приди милости на смиренно, рабы Твоя, услыши, помилуй нас, всего брани хотящие ополчишь на Святой Русь, чаще разделить и погубить и народ и я. Восстань, Божия помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твою победу, верным чадом Твоим, в единстве русские церкви ревнующим, воспешествуй в духе братолюбия крепи, и ответ избави, запрети раздирающего омрачению умов, ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живого Бога, и замысл не спровергни, благодатью Твоей власти придержащие, ко всякому благу наставить, и мудростью обогати, воины все защитники Отечества нашего, заповедь Твоих утверди, крепость духа не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенной кровью изгнание сущие в дом и веди, алчущие напитай, недугущие страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду благую и утешение подашь, всем же в одни все убиенным, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженную покоение сотвори. Исполни нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир, единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якоды едиными устредины в сердце, исповедности единому Богу в Троице славному, ибо и все заступления, и победы, и спасения уповающих на Тя, и Христа высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Помолитесь о оглашении Господи.
1: Господи, помилуй.
2: Верни глашина, помолимся, да Господь помилует и.
1: Господи, помилуй.
2: Огласите словом истины.
1: Господи, помилуй.
2: Открыть им Евангелие правды.
1: Господи, помилуй.
2: Соедините святей свои соборные апостольские церкви.
1: Господи, помилуй.
2: Спаси, помилуй, заступи, сохрани Божию Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
2: Оглашение главы вашего Господи.

день возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, а много милости всем призывающим Тя. Вноши, Господи, молитву мою, во мне глас умоления моего. В день скорби моей я возвах к Тебе, яко услышал Мессии. Не есть подобен Тебе в базех, Господи, не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил, и все приедут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, если Ты, творяй чудеса, Ты, если Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя вели на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница восставши на мей сон державных, взыскаши душу мою, и не предложиши Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси, сыну рабы Твою я. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне и утешил Мессии. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне и утешил Мессии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе милосердие, источнику присно текущему, из порочницы грешных, недостойней раби Твоей Богородицы, припадающей, скорбящей, вопием Те. Спасай нас от бед, Владычица, и Матерним Твоим ходатайством, и спроси всем нам вечное спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Возвестителю пути спасительного, исповеднище непоколебимый, истинный хранителю отеческих преданий, православие наставнище, крымские земли архипастырю, врачу богомудрый, святителю Луко, Христа спаса непрестанно моли, даровать и душам нашим велию милость, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Иже нас ради рождейся от Девы, распяти, претерпев благие, спроверги смертью, смерти, воскресенье, явле, яко Бог. Не презри, я же создалась и рукою Твоею, яви человеколюбие Твое милостиве, прими росшую Тебя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама, ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый грехи, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грехи, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грехи, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, честное жилище бывшее, неизреченного естества божественного, выше слова и паче ума, и грешным есть испоручница, подаваешь и благодать и исцеление, яко мати всех царствующего, моли сына Твоего получить и да милость в день судный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, иже праведное, любя и грешное, милуя, иже вся завыка спасения, обещание ради будущих благ,

0: Сам, Господи, приими нашу в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Душа наша, освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением и соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенно си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослову росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь, Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, благотерпево о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи и нас, вонь же на животворящем древе веся, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход, и смертью смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреших мы и беззаконных, а мы не смы достойны возвести о часа наши и возрите на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей, я и ходихом волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, я, и спаси нас имени, ради, имени Твоего ради святаго, яко исчезоши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плоское наше мудрование, да ветхого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем, нашему владыце и благодетелю, и так и с Твоим последующим повелением вечно покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилища, Ты бы еси воистину истинное веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог нас, всегда ныне присно, и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело, во исповедание ввели лепоту, облекался и си, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспренняя своя, полагая и облаки на восхождение свое, ходя и на крыло ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ее, не преклонится в век века, бездна яко ризо, одеяние ее, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся. Восходят горы и не сходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояют все звери сильные, ждут онагрев жажду свою. Над их птицы небесные приветают, и среди камня дадят глаз. Напояй город превыспренних своих от плода дел Твоих, насытится земля. Разъебай траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умасти телеса и елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливан, стих же еси насадил, там у птицы погнездятся, и родиевы жилища предводительствуют ими. Горы высокие ленем, камень прибежище заяцам, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил есть тьму, ибо есть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающие восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце и собравшись, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, на делание свое до вечера, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там гади их же не счисла, животные малые с великими, там о корабли приплавают, змеи сие, его же создалось и ругатися ему, всяк тебе чаю, дать и пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отверзши тебе руку всяческой исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, а ты миша духах и исчезнут, и в перс свой возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих. Презираю на землю и творяю трястись, прикасаюсь, и горам и дымятся. Воспою, Господи, в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь. Да устанится ему беседа моя, аз же возвеселюся, Господи. Да исчезнут грешницы от земли беззаконницы, якоже небытием, благослови, душа моя, Господа. Солнце позна запад свой, положилась и тьму, и бысь ночь. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

0: спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих в лонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе Диаконстве, о всем причти людям, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О всех начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святей обители сей, граде всем, всяком граде стране, и верую живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворение воздухов, о изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Господи,
2: яко подобает Тебе всякое слово, честь и поклонение Отцу и Сыну и

0: Человеки, делающими беззаконие, не сочтутся со избранными их. Накажет меня праведник милостью и отличит меня, или же грешного, да не намастит главы мои я. Я поищу и молитва моя во благоволениях их, пожертвую пришу при камени судьи их. Слушаться по воле моей, яко возможно, яко толще земли, спасенеся на земли, расточившися кости и пряди. Я по тебе, Господи, Господи, очи мои, на тебя повахни, от имени душу мою. Сохрани меня от святых, вы составишь мне от соблазн, делающих беззаконие. По духам режу свою грешницу, единый смаз, донью же приду. Гласа моим ко Господу возвах, гласа моим ко Господу помолимся. Прилью пред ним моление мое, печать мою пред ним возвещу, не дай исчезать от меня духу моему, и не позналась истинная моя. На пути всем по нему же хождах, с крыши сеть, несмотря к небесную взгляду, к небесное имени. Погиби бегство от меня, не изыскай душу мою, возвах тебе, Господи, рефт, и упование моя, часть моя, и на земле живых. Данным молению моему, яко смирив все зело, избави меня от гонящих, мне укрепившися паче меня. Изведи из темницы душу мою, исповедайся имени своему, меня ждут праведницы, донди же воздайся мне. Из глубины возвах тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой, да будут уши твои, внемлющие глазу моления моего.
1: Очень беззаконие.

0: и без греха сохранитесь и нам. Благословенный Господи Божий, Отец наш, и вихвали, и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Будь, Господи, милость Твоя на нас, я хожу в бовах умнотя. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенный святые, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во век, делу руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе славу подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь.
1: Исполним вечернюю молитву нашу, Господи, видь.
2: Господи, помилуй.
1: И спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Вечером всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.

славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши имени Твоему ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сиже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даль нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди.

0: богохраними стране нашей власти и воинстве я, да тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Памятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих,

Отче, молимся о плодоносящих и добродеющих во святе и всечестнем храме сием, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великих.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Якова избра себе Господь Израиля в достояние себе, яко аспознах, яко вели Господь и Господь наш над всеми боги. Вся велика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, иже порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения чудеса посреди тебе Египтина, фараона и на вся рабы его, иже порази языки многие и изби цари крепкие, Сиона царя Морейска, Йога царя Васанска, и все царствие Ханаанское, даде землю их достояние, достояние Израиля людям своим. Господи, имя Твое в век, и память Твоя в род и род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, и дали язык сребло и злато, дела рук человеческих, уста имя-то не возглаголят, очи имя-то не узрят, уши имя-то не услышат, нижебо есть дух во устех их, подобнее им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живы его Иерусалиме. Исповедайтеся Господи веку благ, яко век милость Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милость Его, исповедайтеся Господи век Господи, яко век милость Его, сотворшему чудеса вели единому, яко век милость Его, сотворшему небеса разумом, яко век милость Его, утвердившему землю на водах, яко век милость Его, сотворшему светило вели единому, яко век милость.

Его, солнце во область дней, яко век милость Его, луну и звезды во область ночи, яко век милость Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милость Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милость Его, рукою крепкую, мышцу высокую, яко век милость Его, разделившему Черное море в разделение, яко век милость Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милость Его, и истрясшему фараона и силу Его, яко век в море черное, яко век милость Его, проведшему люди свои в пустыне, яко век милость Его, поразившему цари Велия, яко век милость Его, и убившему цари крепкие, яко век милость Его, Сиона царя Амарейска, яко век милость Его, Иога царя Вассанска, яко век милость Его, и давшему землю их достояние, яко век милость Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милость Его, яко во смирении в нашем помянуный Господь, яко век милость Его, и избавил ны есть от врагов наших, яко век милость Его, дай пищу всякой плоти, яко век милость Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милость Его, на реках Вавилонских, там и Седохом и Плакахом, никогда помянуте нам Сиона, на верби их посреди Его, обесих обаркани наша, яко там опросишены пленшие нас у совесих песней, и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей. Аще забуду Тебе, Иерусалиме, забвена будет десница Твоя моя. Прими язык мой гортани моему, аще не помяну Тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыне Идомские, в день Иерусалим глаголющий я. Истощайте, истощайте до основания его, чьи в Вавилоне окаянная. Блажен, иже воздаст Тебе воздаяние Твое, иже воздала и сынам. Блажен, иже имя Ты разбьет младенца Твоя, о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелами воспою Тебе, яко услышал си все глаголы уст моих. Поклонюсь я храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему, о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же еще день призову Тебя, скоро услыши мя, умножишь мя в души моей силою Твоею. Да исповедаться Тебе, Господи, все цари и земстии, яко услышишь все глаголы уст Твоих, и да воспоют в путях Господних, яко велия слава Господня, яко высок Господь измеренное презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скорби живишь мя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил Мессии, познал Мессии, Ты познал оседание мое, восстание мое, Ты разумелось и помышление мое издалеча, стезю мою и ужи мое Ты еси исследовал, и вся пути моя провидел еси, яко не слести во языце моем. Все, Господи, Ты познал оси вся последняя и древняя, создал оси мя и положил оси на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися не возмогу к нему. Кама пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, там Твоего кама бежу. Аще взыду на небо Ты там иси, аще снеду в ад там иси, аще возьму криле мои рану и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех еда тьма поперед мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, такой и свет и я, яко Ты создал иси утробу моя, восприял мя иси из чрева матери моя, исповемся Тебе, яко страшно удивился иси, чудно дела мои, Твоя и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, юже сотворилась и в тайне, и застав мой в преисподних земли. Не соделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твои все напишутся, в одних содержатся и никто же в них. Мне же зело честь не выше друзей Твои, Боже, зело утвердишься в владычестве их, и зачту их и паче песка умножатся, в остах и еще есть с Тобою. Аще избиешь и грешники Божие, мужи и кровей уклонитесь от меня, яко ревниве исте в помышлении их приемут сыту грады Твоя, и ненавидящие летя, Господи, возненавиди, я в разих Твоих истаях, совершенную ненавистью возненавидих я, во враги вышими, искуси мя, Боже, и уверь в сердце мое, и стяжи мя, и разуми стези моя, и вижь, аще путь беззакония во мне, и наставь мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, от мужа неправедно избави мя, иже помыслишь о неправду в сердце везень о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, и от аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных изми мя, иже помыслишь о запяти стопы моя, скрыша горди и сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима, пристези соблазны положишь ами, рек, Господи, ви, Бог мой, си Ты, внуши, Господи, глаз моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, усинилась над главою моей в день брани, и предашь Ты мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь на мя, не остави меня, да никогда вознесутся, глава окружения их труду стен их покрыт я, падут на них угле огненная, и зажишь я в страсти, и не постоя, муж язычи не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суть нищим и местью Боги, убачи праведней исповедаться имени Твоему, и вселяться прави с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, возвал к Тебе, услыши мя, вонми глас умоления моего, негда возвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моей, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и двери ограждения в устах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевайте вины и огресе. С человеки, делающими беззаконие, не сочтусь со избранными их. Накажет мне праведник милостью и обличит мя. Илей же грешный гадни намастит главы моя. Яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвуй быша при камени судей их. Услышатся глаголями, яко возмогоша. Яко толща земли просидися на земле и расточишься кости их при аде. Яко Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповахни от ими душу мою. Сохрани мя от седей уже составишь ами, и от соблазн делающих беззаконие. Падут во грежу свою грешницу, един есть аз, донь же приду. Гласом им ко Господу возвал, гласом им ко Господу помолихся. Пролью пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Когда исчезать от меня духа моему, и Ты познала сестези моя. На пути всем по нему же хождах, с крыша сеть мне, смотря ходи сну и взглядах, и небе зная мне, погиби бегство от меня, и не сыская душу мою. Возвал к Тебе, Господи, рех Ты, иси упование мое, и часть моей си на земли живых. Вонми молению моему, яко смирихся дело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мне. Изведи из темницы душу мою, исповедайся имени Твоему. Меня ждут праведницы, донди же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирю весь землю живот мой. Посадил меня из темных, яко мертвое века, и уныв во мне дух мой. По мне смятися сердце мое, помяну гни древние, поучихся во всех делях Твоих. В творениях руку Твоей поучахся. Войди к Тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой. Не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Совершенно сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду. Яко к Тебе всех душу мою измими от враг моим, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу, Богу предадим.
1: Аминь.

родила Иисуса Христа, мужного спасения наше, и избавление и Божие, молишь и присно, сущим на земле здравия даровати, и миру всему умерение тем же и заветь.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословен Господь Бог мой, научая руцы мои на ополчение мои, персты мои на брань, милость моя, прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что и человек, как опознался и сиему, или сын человеча, как вменяешь его, человек суете уподобися дни его, яко сень приходит. Господи, преклони небеса и снеди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнии, разженешия, посли стрелы твои и сметишия, посли руку твою с высоты, изми мя, избави мя от вод многих из руки сынов чуждих, и же уста глаголаша суету, и десница их десница неправды. Божию песнь снова воспою тебе, во псалтире десятострунним пою тебе, дающим и спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта, избави мя, изми мя из руки сынов чуждих, и же уста глаголаша суету, и десница их десница неправды. И же сыновей их, яко на восаждение, водруженное в юности своей, черии их удобренные, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающееся во всее, овцы их многоплодны, множающиеся во исходящих своих, воловие их толстине, испадение оплота, ниже прохода, ниже вопля, в стогнах их ублажниша люди, яко сия суть, блажени люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя, восхвалю имя Твое век и век века. Вели, Господи, хвален зело и величие Его не из конца. Рот и рот восхвалят дела Твои, силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей возглаголят и чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих крикут и величие Твое поведят. Память множества благости Твоя отрыгнут и правды Твоей возрадуются. Щедрый, милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповеса Тебе, Господи, все дела Твои, преподобни Твои, да благословляют Тебя. Славу Царствия Твоего рекут и силу Твою возглаголют, сказать и сыновам человеческим силу Твою. И славу великолепия Царствия Твоего, Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех словесе своих и праведен во всех делах своих. Утверждает Господь все ниспадающие, восставляет все низверженное. Отче всех на тебя уповает, и ты даешь им пищу в благовремени, отрезаешь ты руку твою, исполняешь всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делах своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его воистине. Волю боящимся Его сотворит и мир. Молитву их услышит и спасет я, хранит Господь все любящие Его, и все грешники потребит. Хвалу Господню возглаголю уста мои, да благословит всяко плоть имя Святое Его.

словами. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, доди же есть. Не надейтесь на князя, на сыне человеческие, в нижении спасения, за не дух его и возвратится в землю свою. В тот день погибнуть вся помышления его, блажен муж. Ему же Бог и акли помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море, вся яже в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчащим, Господь решит окованное, Господь умудряет слепцы, Господь возводит несверженное, Господь любит праведники, Господь хранит пришельца, сира и вдову примет, и путь грешный погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой все, а не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом Богови нашему, да услонится хваление. Зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет. Исцеляя сокрушенное сердце мое, обязуя сокрушенные, и считая множество звезд, и всем им имена нарицая, вели Господь наша велия крепость Его и разум Его не с числа, приемля и кроткая Господь, смиряя же грешники до земли, начните, Господи, во исповедании пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человекам, дающему скотом пищи их и птенцем, врановы призывающим его, не в силе кость ней восхощет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся его и уповающих на милость его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего Сионе, яко укрепи вере и врат твои, благослови сыны твои в тебе, полагая пределы твои в мир. И тука пшенично насыщает, я посылаю слово своей земли, до скорости течет слово его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посылающего, метающего голод свой, яко хлеб и противу лицам раза его, кто постоит, послит слово свое и стает яд, дхнет дух его и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание судьбы своей Израилевы, не сотвори так, а всякому языку и судьбы своей не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Святый Миколай, аминь, хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса и небес, и вода, я же превыше небес, да восхвалят имя Господне, и который речей выше дух повелея создавшийся, поставя век и век века повеления, положение мимо идет, хвалите Господа от земли, змеи и все бездны, огонь, град, снег, голод, дух, бурен, творящее слово Его, горы, все холмы, древо плодоносные, все кедры, звери, все скоти, гади, птицы, пернати, цари, земсти, все люди и князи, все судьи и земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесесть имя Того Единого, исповедание Его на земле, на небеси, и вознесет рог людей.

да возвеселится Израиль, сотворшим Его и сыновей Сионе, возрадуются о Царе Своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему, яко благоволен Господь в людях Своих и вознесет кроткое во спасение. Восхвалятся преподобнее во славе, возрадуются на ложах Своих возношения Божие в гортаниях и мечи, бою до острых в руках их, сотворить обличение во языцах, обличение в людях, связать и цари их, будьте славные, кручными оковы железными, сотворите внесут написан слава сия, будет всем преподобным Его, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении сила Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимбалях доброгласных, хвалите Его в кимбалях восклицания, всякое дыхание доброгласное.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу, Богу предадим.

0: зависи, безмятежнейше умолмогу Христа веседуя, права гележите на земли поживиси, тем богоносе очи наши сакие, моли Христа Бога грехов оставления даровати, празднующим любовью святую память мою, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков аминь. Учину люди, пав уныние, от множества греха падени мои чистая, придох не до умения, отчаянная не видя держуся. Но от имя спасима люди, тия, когда я со всеми спасения тому и учишими, воспою непостижимые таинства Рождества Твоего и безмерную Твою милость.
1: Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и помазуй щедро Твое, очисти беззаконие мое, наипаче мое от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, зная грех мой предо мной и скрыну, Тебе единому согрешику лукавое пред Тобой сотвори. Яко добродетельствуйся в основе всех Твоих и подъедишь, и книга судите Ти. Все по беззаконии в зачатке, если вы все родимы, мать моя, все по истину возлюбилась, безвестная и тайная премудрости Твоей в умиси, окропишь имя и собом и очишуся, омышь имя и по честне поубелюся, слуху моему дайся радости и веселья, возрадуется пасти смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созидаю мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго нет ими от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвердиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотелся жертвы дал бы труба, и сожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Обложи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидутся стены Русалимские, тогда благоволишь и жертву правду в отношении всесожигаемое, тогда возложат на алтарь.

0: Господи Христу Твоему честному, длани божественно на кресте Иисус распростер, в себе собралась и руку Твоею создание, и от руки лукавого всех освободилась и покорилась и рукою державную царю всех, тем же вернее поим величество Твоему, яко прославися.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, вредно бысть Твое дыме древо, горькое вкушение, смерти введшее, Христо же умертвився на древе, всем живот источи, убив змея божественную силу, и тем же тому поим Богу нашему, яко прославися.
0: Преподобне, Отче Исаак, и моли Бога о нас, рассей мой ум, собери, Господи, и многими страстьми помраченное сердце мое просвети, молюся, да возмогу подвиги, труды и болезни блаженного Исаака воспети по достоянию.
1: Преподобне, Отче наш Исаак, и моли Бога о нас, греховную тьмою покрываем, не могу ясно зреть и к высоте исправления Твоих, Отче, но Ты, яко милостив, помози мне, да пою, радуйся подвиги и труды Твое.
0: Преподобне, Отче наш Илие, моли Бога о нас, как возмогу восхвалить и верного раба Твоего, владыка преподобного Илию, во обители Святой Троицы, неленостно подвязавшегося, аще не Ты меня наставишь, еже подобает рещи.
1: Преподобне, Отче наш Илие, моли Бога у нас, мир и красоту презрев преподобне, в пустыню родонежскую приселился Иси, и там многообразными добродетели просияв, одесную величие Божие предстоять и дерзновение обрела Иси. Слава, слава.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко феникс во обители Сергове процвелось и очи, и подвиги, многими Богови угодилось, и не презри меня леностью боримого на молитвы Твои, к делани заповеди Господних восстави мя.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, Владычице, всеблагая Богородице, умоли сладчайшего Сына Твоего, Господа нашего Иисуса.

0: Слава Господи Христу Твоему честному! Черною утро изменися солнце, зря на древе Тебе неправедно воздвижено, и распадися камени, и земля вся страхом трясашися, иди не спаси всех избавление.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, распрости руце Моисея, воображавший крест честный, Его же мы ныне воображающие, благомудренные, полки иноплеменные, вся бесовские, побеждаем вреда всякого тех, кроме пребывающих.
0: Преподобнее Отче наш Исаак, и моли Бога о нас, бегая славы и безмолвия ища, наставника Твоего над многими иноки поставите Тя хотяща, отречено Тя имейте, умолись, и Отче преподобнее, ныне же праведного судью милостиво быть и рабу Твоему умоли.
1: Преподобнее Отче наш Исаакия, моли Бога о нас, проразумев преподобный Сергий, яко желание Твое от Бога бысть, повели благословение на подвиг безмолвия по совершении божественной службы от Него приятии, им же Ты утвердився, добро подвязался и сим.
0: Преподобнее Отче наш Илие, моли Бога о нас, совесть и милость и благо преподобни и око взирающее к Богу, в послушании великому Сергию добре прибыл еси, с ним же ныне престолу Божию предстоя, молись, даровать нам велию милость.
1: Преподобни, Отче наш Илие, моли Бога о нас, тело воздержанием и всеночным стоянием духа по работе в вышних селений достигла еси, и держись, ангелы, ныне престола святые Троицы предстоишь, и молясь о творящих память Твою.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Воздержание и молитве научаем добродетелям великого Сергия добре поревновал еси, тем же и Богови угодив, в печалях и напастях веруя Тя призывающим молитвой Твоей пособствуешь.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, виждь, чистое, притекающее к Твоему матерному заступлению грехов, разрешения просящих и жития исправления, и причастие божественной славы Твоей.

0: помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш,

0: преподобні очі ліє божественні заповіді, чистотою душевною вооружився, непрестанною молитвою і трудом в обителі Сергієві подвізався єсі, Христа сладчайшого Ісуса достигли сі, Его же моли непрестанно о всех нас.
1: Житейское море многим воздержанием и труды, приплывка пристанище Святого Духа достигли сі, Исааки, преподобне моли нам того благодать стяжати.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мира отрекся и духовному наставнику Твоему Сергию всеусердно покорився многим инокам образа, и образ явился еси, тем же молися преподобне очи Илие, грехов оставления подати любовью и чтущим Тя.
1: И ныне и присно и во веки веков имей Тебе, Мати сладкого моего Христа, ходатайцу предлагаем раби Твои, Ты Ибо еси все спасительное упокоение, очистилище и благоутишное пристанище убуревай.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, яко кедр благочестия, веру, яко кипарис, любовь же, яко певк, носящие кресту божественному поклонимся.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, крестом Твоим спасти, рой отверзися, осужденный человек паке в недивонь, Твою величай благостыню.
0: Преподобни очи Исаакия, моли Бога о нас, благословение наставника Твоего Сергия, восприемли облажение, божественный огонь от десницы Того исходящий, видите, сподобился Иси, и же дерзновенно на подвиги Тя сотвори.
1: Преподобни Отче наш Исаакия, моли Бога о нас, яко же повелите наставник Твой по совершении онным божественной литургии к Нему приступив, огненное благословение на молчание подвиг восприял Иси, преподобни.
0: Преподобни Отче наш Илие, моли Бога о нас, воздержанием, коленопреклонением и слезами душепагубные страсти угасили силие преподобнее. Не остави меня от сих уязвленного люти, предстательством же Твоих, Твоим тех злобы избави.
1: Преподобни Отче наш Илие, моли Бога о нас бдением и пощением тела изнуряя, великому Сергию добре поревновал Иси, с ним же Христу Богу преподобни Отче, молись и даровать нам мир и велию милость.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, чистотой и смирением Богу угодите желая, наставнику Твоему во всем повинулся Иси, с ним же молися преподобни, даровати нам мир и велию милость.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, реку Тя сладкую, поток насыщения, манну небесную, мед от камени, изобилие и благодать преснотекущую, стяжавши Тя от раковицы, благодарно поем

0: Слава Господи Христу Твоему честному, одежде нетления обнаженной облещи, возжелев совлегнулся си и на кресте распяться, обнажилось и вражие Христе коварство, сего ради Твоя страдания слави.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, кровь из ребра истекшая спасительная яви мир очистила есть, капищная же кровь разруши, истлевшая плодом разумным обнови, источи нетление душам нашим.
0: Преподобне Отче наш Исаакий, моли Бога о нас, устом хранило, положивы и чрево воздержанием крепко обуздавы преподобне, невоздержание моего языка исправить теплым предстательством Твоим.
1: Преподобне Отче наш Исаакий, моли Бога о нас, в нощи руце Твое воздевая, благословляю Господа, днем же в послушании Отче Исаакия пребывая, тесными враты подвязался Иси в Царствие Божие в нити.
0: Преподобне Отче наш Илие, моли Бога о нас, многими болезнями, непрестанными молитвами и духовным трезвением тьму бесовскую отгнав, собеседник ангелов явился Иси Илие Богоблажение.
1: Преподобне Отче наш Илие, моли Бога о нас, добродетельно пожив на земле Отче, плоть свою со страстьми и похотьми духове поработил Иси, тем же сопротивная сила лукава духов помози нам одолеть.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, простри длани Твоя горе, и усердное моление всемилостивному Спасу принеси о всех, верой и любовью совершающих святую память Твою Илие прихвальни.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, безмирное Твое предстательство, еже показуешь и присно всепречистое стаду Твоему зрящее.

0: же все и с высоты падший в пропасть верже.
1: Слава Господи Христу Твоему честному ли, Христина, лук Христина пряг, божественный всечестный Твой крест, и спустилась и стрела на убийцу, гвозди же руку Твою, владыка, вонзилась и в того гневливое, всесквернавое сердце, и до конца того умертвилась и от него мертвленная щедря оживилась и...
0: Преподобни, Отче наш Исааки, моли Бога о нас, тайное делание Твое всеблагий Бог видев, яко Сына Своего ущедрив, благодатью Своей обогати, и на небеси с наставником Твоим Тя прослави.
1: Преподобни, Отче наш Исааки, моли Бога о нас крайним воздержанием, молитвою же и постом, денем же и сухоедением, душу очистив Богомудре, тресиятельного светоприятелище соделался Иси.
0: Преподобни, Отче наш Илие, моли Бога о нас, тесный и прискорбный путь иноческого жития возлюбив Отче, многими труды небесного пространства достиглись, и где же праведное воздаяние приемлеши, не остави нас любовью Тя почитающий.
1: Преподобни, Отче наш Илие, моли Бога о нас, яко шипок благовольного обители святые Троицы, процвелись и Отче, яко же крин великим добродетелями благоухалась и вся, тем же преподобнее джини от нас злосмрадные страсти.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, житию великого Сергия всеусердно поревновав преподобнее, благий того ученик на земле показался Иси, с ним же и ныне престолу Божию предстоише, моляся о спасении душ наших.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, призри благосердно на паству Твою пречистое, яко же обещалось Иси, потребное подавай, неоскудно снабдящий, покрывающий Твоя помощь и заступление Тебе.

0: Твоею благодать.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу, Богу предадим.

0: любив преподобні очі ліє божественної заповеді, чистотою душевною вооружився, непрестанною молитвою і трудом в обителі Сергієвой подвізався єсі, Христа сладчайшого Ісуса достигли сі, Его же моли непрестанно о всех нас.
1: Евангельскими наставляем славящие, божественными управляем глаголы вся, я же в мире возненавидел и сие воздержание же спасительное, як ущит непобедимый восприемый. Вся кузни вроже растерзала и сие устом хранила положивый, не во много глагола не услышан был и сие Исаакия преподобни Отче наш. Моли Христа Бога спастися душам нашим.

Слава Господи Христу Твоему честному, егда распростерся на древе крестнем, якоже виноград Слово Отче, место ископалось и тайны, изменяющее пьянство преступления и всех веселящих.

0: «Спящие, ведущих тебя Бога, изъедителя волею страждущая, и спасающие поющие, припеты отцев о нас, Боже, благословенный си».
1: Слава Господи Христу Твоему, честному распятие претерпелось и Христе мой Иисусе, поносное, уставляющее человеком все поношения и воздыхания, желчи же вкусилось и горесть всякую злобную отъемлю, и избилось и руцы Твои, язвы щедрые душевные ноши исцеляя, и пети повелевая припеты отцев, и наш Боже благословенный си.
0: Преподобне Отче наш Исаак, и моли Бога о нас. Отче души Твоей, воздержанием просвети Исааке преподобне, божественного ангела зреть исподобился еси, устны же своими безмолвие подвиг разрешая, вопиял еси, благословен Бог, Отец наш.
1: Преподобне Отче наш Исааке, моли Бога о нас, наставника Твоего великого Сергия со Стефаном Богомудрым и Феодором Прихвальным, божественную службу совершающего виде, и иного сослужителя посреди них, обретого умиления его запила еси, благословен Бог, Отец наш.
0: Преподобне Отче наш Илие, моли Бога о нас, небесных чертогов достигнул, со ангелы Господа Бога славословен. Слове вопиеше, Отцев Божий благословен еси.
1: Преподобне Отче наш Илие, моли Бога о нас, молися за нас, Илие, преподобне, за дитя Твое духовное, верою поющее, Отцев наших Божий благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, со Христом Царствие нескончаемо, того умоли спасти нас, поющих, Отцев Божий благословен.

0: Слава Господи кресту Твоему честному! Благословится древо, им же вся потребися, я живое деме лесная клятва, возрасшая с недью лукавое древо, и Христос возносится, препрославленный, и же вознестися на нем волею своей восхотиво за милосердие.
1: Слава Господи кресту Твоему честному, священного опрес, в применении рукам и преснославные, благословляя внуки иногда, образ являя священного древа, им же благословение всем даровася, проклятым злое древо с нитью и попошимся во глубину зуб.
0: Преподобнее Отче наш Исаакий, моли Бога о нас, Учителя Своего Сергия, о видении ангела вопрошая и смирение Его подражая, позналось и преподобнее, яко во вся дни, егда божественную службу он и совершаше, сослужение ангельского сподоблишися.
1: Преподобнее Отче наш Исааке, моли Бога о нас, егда пречистая владычица избранника своего Сергия, у неотступно на месте семь пребываний извести, тогда той, призвав тебя, о дивном видении тебе поведа, ты же с ним купно прославила Иси в роды родов благословенную Богородицу.
0: Преподобнее Отче наш Илие, моли Бога о нас, сияньми добродетели душу украсил, нетленный венец от Владыки Христа приял, Иси сего ради престола Святой Троицы предстоишь и взывая, благословенности Божие во веки.
1: Преподобнее Отче наш Илие, моли Бога о нас, от юности Бога вио, святи все блажения, многими добродетелями к нему приближился Иси, тленный был, я жена земли, оставив небесное обрелось и богатство.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, праведное воздаяние от Христа Бога прием, преподобни Отче Илие, с наставником Твоим Сергием в небесных обителях водворяйся поеши. Благословен Бог, Отец наш.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, есть во истину сей святый день, он же собрал нас, Мать Божия, прославите подвиги преподобного Илии, добрые братья, послужившего, его же память пребывает во веки.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, священнейше Тя возносяще щедре поклоняемся Твоему кресту, копию же игубе и трости в руку вонзеньми и в ногу святым гвозде владыко, имя же обретохом совершенное оставление и райского жития сподобихомся.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, как они праведно осужден были, и пригвоздитесь на древе, распинаем праведнейшие дни всех царю, оправдайте всех, ища и верую славящих страдания Твое вольное смотрение, и Тебе, Христе, мой верно величающий.
0: Преподобнее Отче наш Исаакий, моли Бога о нас, земного течения праведно совершил, венец неовидаемой славы от десницы владычни восприялось и зерцалом разрешимся чисти зрище святую Троицу, непрестанную величая.
1: Преподобнее Отче наш Исаакия, моли Бога о нас, слезы источившие Твоя часа, ныне веселятся преподобнее, зряд Бог паче всех вожделеннейшего, сладчайшего Иисуса, Его же непрестай моли Тя спасение душ наших.
0: Преподобнее Отче наш Илие, моли Бога о нас, явился си Отче Илие неложного, послушание образ и воздержание премудрый наставник, не остави и нас, прислушавших Божия повеления, и невоздержано житие свое препровождающее.

0: Не можем бы по достоянии похвалить Тетяну, или ко можем от усердия дерзнухом.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, еже приносим Ти очи или епение не презри, но сие милостивно прими и моли нашего Владыка и Господа, избавите нас от всякого прещения и милость обрести в день страшного оного испытания.
0: И ныне и присно во веки веков, аминь, яко крепкую заступницу надежду же истину основание и покров, небурное пристанище, единодержавное прибежище стяжавши тя, спасаемся преблагословенно.

0: нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Великому Сергию добре ревну я, преподобнее и благословением оного Яхонова избранную стеной ограждаем. Многолетний по трудисе си в безмолвии и посте, заезжи престола Святой Троицы с одерзновением ныне предстоише, молясь о спасении, творящей память Твою.
3: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ученик великого Сергия, быв преподобнее Илиея, как святенник превознесенный воссел и сии, блистая лучами божественного святолития, Христа стяжалась и в сердце Твоем, негоже моли просветите души ношу.
2: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Епе, предстательница и упование непостыдное, стена и покровие пристанище прибегающим к Тебе, Деву, Сына Твоего и Бога моли, спасение даровати рабом Твоим.

ума, хвалите Его со звезды свет, хвалите Его небеса небес, и вода, я же привержу небесно, восхваленными Господне, ягодной вечей, пришивой повелей, создавшись и поставя объективных веков, повелением положений и милоедет. Хвалите Господа, земли, змеи, все бездны, огонь, грязный, голод, упорный, болезнь, слово Его. Боже, все полные древа, водоносные, все кедры, звери, все скоти, гади, птицы, пернаты, цари, земстие и все люди, князи, все суди, земстие, юноши, девы, старцы, с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесется имя того единого, исповедание Его на земле и на небесе, и вознесет род людей своих песни всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи песню Богу, хвали Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сына веселый возрадуется в царе своем, да восхвалит имя Его. Лица в темпане и сокрыли да поют Ему. Яко благоволит Господь людям своих, и вознесет кровь Его спасение, восхвалится преподобный и восхвали, и возрадуется на лужах своих. Возношение Божие, когда они свои мечи обоют, острив рука их, сотворить отмщение во языцах, напречение в людях, связать и цари их, путы и славы их ручными оковы железными, сотворить у них, написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении сил.

о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих, и по

здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабу Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями святые.

спаси, помилуй, сохрани

Решение наших у Господа просим.

благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу

славно, и животворящего Христа, святой славно всех мальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших, Сергий и Никон, игумена Радонежки, преподобных Исаакия, молчальника, Илье, Радонежки, преподобного Исаакия, исповедника, игумена Дамасова, и же память ныне святых праведных, Бога Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец, Отец,

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, он мне глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе узришь имя, я как Бог, не хотя беззаконие Ты си, не преселится к Тебе лукавное, ниже прибудет беззаконие си пред очима Твоима, возненавидел си все делающие беззаконие, погубившегося глуши лжу, мужа крылья огнушается Господь, аже мрасту милости Твоя, внеду в дом Твой поклонюсь, ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настой мя правдой Твоею, враг мой, ради справ пред Тобой путь мой. Я конец во всех их истины сердце, их суетно гроб от разгортания их языки своим лещаху, судя им Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их изрения, яко пригортишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя вовек, возрадуются все лишися в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище былось и нам рот и рот, прежде даже гора в небытии, создательство земли и вселенней, и от века и до века Ты иси, не отвратя человека во смирении рекли иси, обратитесь о Сынове человечести, века тысяча лет пред очима Твоими, Господи, ко день вчерашний, и же мимо иде, и стража ночная, у нитяжених лета будут, утро, яко трава мимо едет, утро просветет и приедет, на вечер отпадет, а жестеет и яснет, яко исчезохом, гневом Твоим, яростью Твоей смутихомся, положилось беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещен лица Твоего, и ко все дни наши скудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, ко паучина паучахуся, не лет наших ниже 70 лет, а ще же в силах 80 лет, и множих труд и болезнь, яко прийде круто сны накажемся, ты весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего яростью исчести, если не судови так, скажи мне, кованы сердцем мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си лето, вняже видихом злая, и презри на рабы Твои на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею, пути непорочника, когда придешь ко мне, прихождах не злобей сердце моего, посреди дому моего, не предлагах пред очима моим, а без закону преступную, творящее преступление возненавидях, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым мог и мне с этим сердцем земне едях, отче мой, наверное, земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочно всеми служаше, не живяше посреди дому моего, творя гордыню, глаголе неправедная, не исправляше пред очима моима, во утре сбивався грешной земли, и же потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Жития три волнений и мирского мятежа избавився, серию великому притекли си, и от того наставляем безмолвие и чистоте на земле, яко ангел пожил иси, и ангельское сослужение Отцу Твоему зрете сподобился иси, ныне же в небеснем пристанище веселяся светло, поминая нас веру и любовь чтущих Тя, Исаакия преподобный Отче наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
воздержание, премудрый учителю, истинного послушания образе, великого Сергия, смиренный ученичье, и святые Троице, усердный служителю, Илие, преподобный Отче наш, непрестанно молитесь о Господе ви, о спасении душ наших, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Что тебе наречемо благодатная, небо, яко воссиялось, и солнце правды, рай, яко прозеблась, и цвет нетления, дева, яко прибылась, и нетленна, чистую Матерь, яка милаясь, и на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, то моли спастись душам нашим, стопы мои направи по словесе Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, и избавь от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста моя хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, и Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

0: Аминь. Духом Божественным наставляем и благословением великого Сергия укрепляем, на стезю безмолвия вшел Иси, в нем же образ добродетелей верным явил Иси, Исаакия, преподобный Отче наш, моли Христа Бога, спастись от душам нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное любяй и грешное милуяй, и же все за войко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть всей молитвы, исправи животных заповедям Твоим, души нашего свидетеля соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем, наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоя славы, яко благословимся во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Богослову, росшую сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже, ущедренный благословение, просветилице Твоеныне и помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе, святи истинной, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир, да знамится на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправи стопы наших дел, не западем Твоим, молитвам пречистой Твоей Матери, всех Твоих святых.